6 часов и 4 минуты. Топ

0: Андрей Фан.
1: Руслан. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Да, надо джингл, а то что у нас? Есть же джингл, значит есть, значит надо ставить. Все, доброе утро всем.
3: Доброе утро. Так. В этот Международный день музыки.
2: Да, я не знаю, какой там музыки или чего.
3: Ну, слушай, ну,
2: 1 октября на календаре.
3: Да, 1 октября. Да,
2: должен быть понижен акциз. Что за фигня? Почему цена на бензин не поменялась?
3: Это.
2: Я буду... Да, сейчас выборы же, да, будут на выходных?
3: Ну, еще есть и бабье вопросики. Лето. Смотри, сколько всего можно еще обсудить.
2: Знаешь, это самое? Так, кто ответит на эти очень сложные вопросы, за того проголосую. Давайте быстрее, кто там, блин, ответ. Не, ну серьезно, что за фигня?
3: Где?
2: 3 дня назад поднялись цены на топливо. Значит, сегодня пониженный акциз уже действовать должен с 1 числа. Да, ничего не поменялось, еду в шоке. Че, мне заправляться надо?
3: Ну, рано, спят еще.
2: В смысле спят?
3: Все спят.
2: А мне заправиться уже, мне бензин. Сейчас я остановлюсь. Где мой с пониженным акцизом бензин? Хочу его заливать.
3: Я твои углы как-то сгладить, поэтому я стараюсь всеми силами успокоить Андрея. Обращайте внимание, да?
2: Тебе не получается.
3: Не очень,
2: не очень. Не, ну подожди. У нас есть первая 20-минутка нытья, поэтому я просто имею право. Так что, да, все остальное. Ты если хочешь, конечно, тоже. Но я микрофон так пока выключу. На всякий случай, потому что твое нытье не знаю, вряд ли мы все готовы тут. Мы понимаем твои претензии к этому миру. Мы понимаем.

0: Я зачем-то подписан на анонс игр, я не играю в компьютерные игры. Ну, я в смысле играю, но я не играю в новые какие-то, я не ищу новые игры, чтобы поиграть.
1: Ты ждешь, когда выйдут старые,
0: новые? Не, я играю в одни и те же всегда, но если у меня что-то есть, что погонять, ну, как говорится, я про игру компьютерную, если что.
1: Спасибо, что уточнил.
0: Да, да, да, буду уточнять. Спасибо. Короче, но все равно анонсы я, значит, читаю, да. Mm-hmm. Новая игра «Крысы-мафиози».
1: Ага.
0: Крысы-гангстеры-мафиози играют в карточную игру, в азартную карточную игру на сыр. Надо выиграть сыр. И жульничество является основной частью правил.
1: А, то есть ты должен как-то не проворачивать просто что-то?
0: Да, можешь.
1: Хитрая.
0: Да, дорисовывать свои карты, придумывать.
1: А.
0: Менять масть. Ну и, конечно же, там задача. Короче, не суть. Сам сюжет. Ну, то есть, как сделать хорошую, привлекательную компьютерную игру? Мыши-гангстеры. Ну, чем, что может быть милее?
1: Милее? Не, я сразу представляю таких больше крысенышей.
0: Крысеныши-гангстеры, да.
1: Знаешь, такие,
0: да. Ну, все, ты на них не в обиду, как будто уже не злой. Ну, она крыса, она гангстер. Она мухлюет. Все, как будто бы все располагает. То есть я ненавижу игры, где надо мухлевать. Вот тебе нравится «Мафия» та же самая?
1: «Мафия» — игра, где ты сидишь с друзьями и притворяешься не тем, кем ты являешься?
0: Блин, как будто все нормально. Как будто просто
1: на
0: встречу выпускников пришла.
1: 100%, да.
0: Нет, по твоему описанию все ок, но нет.
1: Нет, обожаю «Мафию».
0: Серьезно?
1: Да, я в школе всех обыгрывала.
0: А что, кстати, у вас? 25037 WhatsApp. Вы любите вот эти все игры, где надо сидеть и обманывать? Мне неприятно, не знаю, мне не нравится.

0: Так, ну давай кулинарный тогда вопрос решим.
1: Ой.
0: Тоже.
1: Ну вот а смотри, что? Вот что вот у меня тут. Козий сыр, да. Нут, какая-то каша, типа булгура,
0: да.
1: И какая-то какие-то фрукты.
0: Если
1: это
0: бы
1: что
0: ты,
1: такое вообще?
0: Если
1: зачем?
0: Бы ты не объяснил, что это твой завтрак, то можно было бы подумать, ладно.
1: Это мой завтрак, я купила здоровый завтрак.
0: Здоровый.
1: Да, в отличие от некоторых.
0: И что? И тебе там не нравится, что тебе положили яблочко туда?
1: Там, я не знаю, что это какой-то манго. Ладно, манго еще можно простить.
0: Можно простить.
1: Что это.
0: Короче.
1: Я не уверена, что это можно есть.
0: Роза уверена, что надо выпустить закон, который запрещает класть...
1: Бананы в пиццу.
0: Ну, например. Или что-либо сладкое в соленое. Я правильно понимаю?
1: Да. Да, да.
0: Что?
1: Это все это
0: что и как?
1: Противозаконно.
0: Я сразу, привел пример пиццу с курицей ананасами, она сказала, что это надо запретить. Да, да,
1: просто
0: да.
1: Ужас.
0: Да.
1: Ну, я вот в Италии, хотел... вот в Италии ты когда-нибудь бывал? Я была. Там таких пицц нету.
0: А давно ли ты была в Италии?
1: Нету слова нету, но, да, недавно была совсем. И я
0: помогаю тебе выпендриваться, видишь?
1: Понимаешь, я там смотрела меню в каждом ресторане. Мы по ресторанам ходили, ну, все время.
0: И да, продолжай.
1: Мы же не готовили дома в Италии, да? Кто дома готовит в Италии? Никто. Потому что там везде вкусно.
0: У вас был дом, неплохо.
1: У нас была вилла, подожди.
0: Не на улице вы жили там.
1: У нас была вилла. Потом у нас, правда, было какое-то очень странное. Да, в последний день у нас было очень странное жилье. Но, неважно, я фокусируюсь на том, что у нас была вилла. И там мы везде ходили по ресторанам, да? И нет таких пицц, нет таких. Какой ананас? Если спросить у него, а ананас можете положить в пиццу? Он вообще это обидеть итальянца. А у нас вот, пожалуйста, пицца с ананасами, пицца.
0: Я тебе специально даю время, чтобы тебя здесь вообще все сейчас четвертовали. Долго эта женщина будет выпендриваться?

0: дерево здесь. Ладно,
1: подожди,
0: ребят.
1: Я же, как бы, ну, аргумент. В Италии таких нет.
0: Понятно.
1: Извращений.
0: Скажите по поводу сладкого и сочетания продуктов. Что из вот, ну, таких?
1: Ну, единственное, что можно, я бы, да, вот закон писала, я бы такая, да. Можно, когда это пармиджано, да. И ты его макаешь какой-нибудь вкусный медао. Или...
0: сыр с медом, ты имеешь в виду, да?
1: Или там, ну, что-нибудь
0: можно, да,
1: сладенькое. Да? Или вот с, мед с этим, с горчичкой, вот с такими, знаешь, вот этой, которая...
0: Нет, не знаю. Короче,
1: крупинки.
0: Ну, мы твою идею поняли.
1: Или варенье,
0: То есть твой кулинарный закон выглядел бы так.
1: Именно так.
0: Хорошо. 25037 WhatsApp.
1: Согласен? Меня.
0: Ты тут уже... С такой прямой компанией, конечно, ты вряд ли на что-то сможешь претендовать в эти выходные.
1: Да, потому что, ну, все. Людям промыли мозги уже до меня.
0: Ну, вот что ты.
1: Ананасы на пицце. О, давайте, вкусно. Ам-ам-ам.
0: Так, какие сочетания фруктов и другой еды вы не приемлете, можете написать на WhatsApp.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 1 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха в Курземе составит до плюс 19 градусов, в Латгале и восточном Видземе до плюс 16, а в центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: А, ну есть мнение тут по поводу...
1: Да, я видела. Смотрите, подождите. Святое мы не трогаем, да?
0: Давай
1: соленая
0: начнем
1: карамель. Подожди.
0: Давай объясним, с чего все началось.
1: Давай.
0: Сочетание продуктов сладкого с соленым. То есть имеется в виду фрукты с какими-нибудь пиццами, с какими-нибудь другими кулинарными изделиями, которые являются основной едой, но в них добавляют иногда что-то сладкое. Единственное, за что я готов на законодательном уровне запрещать, это яблоки и мясной салат. Все остальное, пожалуйста. Ну, согласны с итальянкой? Это с тобой, наверное, соглашаются?
1: Ну, потому что, ну, нельзя.
0: Не надо, не надо, да.
1: Смотри, есть вещи, которые нельзя трогать, да? Это сыр с чем-то макать вкусненько, сладенько. И это французская карамель, которую вот, ну, нам, мне тут напоминают наши слушатели. Конечно, потому что ее придумал...
0: Что такое французская карамель?
1: Французская карамель. Соленая карамель. Ее придумал французский кондитер Анри Ле Ру. Ему я доверяю, да? Я это попробовала, это вкусно. Это гениально.
0: Соленая карамель?
1: Конечно.
0: Ну, хорошо.
1: Соленым сливочным маслом.
0: А пицца с ананасом – это ужас ужасный, да?
1: Угу. Ну, потому что кто это вообще придумал? Вот найдешь мне, кто это придумал? Какой-то
0: любой...
1: обалденный человек умный, я не знаю, который такой, большой, я тут профессор
0: огромное
1: сочетаний
0: вкуса. Огромное количество рецептов сочетания ананаса с курицей считается классическим.
1: Если скажи, вот это вот салат с курицей, с майонезом, там вот это все, и туда ананас.
0: Бывает
1: или...
0: и такое.
1: Не-не-не, этот...
0: манго.
1: Консервированный, как его, господи?
0: Персик?
1: Господи, что вы делаете,
0: персик?
1: Люди? Да, персик.
0: Не, господи, какой персик, а сладкий персик.
1: Персик.
0: Короче, да.
1: Персик у тебя вот ходит по пляжу красивый летом, а не вот это вот в салате с курицей. Кошмар.
0: Как? Вот у тебя так армянский акцент проявляется?
1: Именно так, да.
0: Будучи. Так,
1: в общем,
0: ладно.
1: Идея вот это вот во Франции родилась, да? Угу. Там люди шарят.
0: Я,
1: здесь мы какую-то глупость придумали, и все такие, о,
0: я
1: да,
0: не вижу
1: вкусно.
0: Глупости, хорошо, а как делается куриный филе с ананасом и сыром?
1: Это какой-то кошмар, ты продолжаешь. Это, ну, это много таких дурацких блюд. Я держу себя в руках.
0: Так, эту итальянку надо связать. А, хорошо, для итальянца пицца с ананасом это плохо. Ладно, согласен.
1: Да.
0: Не, ну у итальянцев там вообще все странно. Я не знаю, они пиццу не умеют готовить. Не?
1: Что?
0: Арбуз. Арбуз с хлебом тебе предлагают. Как? Подходит? Арбуз с хлебом.
1: Арбуз максимум можно полить лимоном. Все.
0: И что?
1: И все, и это вкусно.
0: Не,
1: все,
0: не,
1: больше
0: ну
1: никуда
0: я...
1: не надо добавлять арбуз. Просто ешьте его и наслаждайтесь.
0: Люди все
1: этим
0: пробовали
1: вкусом.
0: Этот TikTok рецепт поливать арбуз лимоном.
1: Да, я попробовала.
0: И что?
1: Мне понравилось,
0: вообще
1: детям понравилось.
0: Ерунда.
1: Да прикольно.
0: Ничего особенного.
1: Ну ничего особенного, но можно.
0: Кто пробовал? Да просто арбуз с лимоном. Это ничего такого вау, как там все говорят.
1: Я все поливаю что? Лимоном. Я люблю лимон. И цитрон пиперни.
0: То есть лимон нормально, да, Тик?
1: Да.
0: А ананас нет?
1: А майонез с ананасом просто шляпа какая-то.
0: Ну, понятно.
1: Ужас.
0: Это называется шапочка.
1: Я все сказала.
0: Сырная шапочка с ананасом, а не шляпа. Хотя можешь называть сырная шляпа.
1: Это шляпа. Только так буду называть.
0: 25037, WhatsApp, дорога. Жесткая дискуссия по поводу сочетания вкусов сладкого и соленого. Ну, пожалуйста. Добро пожаловать в наш интерактив, как говорится. Ладно, мы продолжим.
1: Высокоинтеллектуальный.
0: Естественно. Мы продолжим с классной музыкой. Если что-то происходит на дорогах нашей страны, обязательно рассказывать тоже на WhatsApp, потому что собираем дорожную информацию в том числе, чтобы мы утром сегодня были предупреждены о тех или иных местах на нашего дорожного движения, чтобы мы везде добрались на работу вовремя. Ну, а главное, под музыку Топ-Радио. Всем классного дня!

0: Стефан Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: И 8 утра в нашей стране, и четверг на календаре, и завтра пятница, 2 октября.
3: Пока все логично.
2: Пока на
3: Брибас. Так и должно было быть.
2: Но...
3: Если было бы по-другому, было бы странно.
2: Но зато необычно на Брибас 96 вновь откроются двери клуба Ларока. И это событие, которое мы не пропустим, потому что завтра и прямая трансляция на волнах Топ-Радио. Это важно. И
3: я подключусь, с детьми буду слушать, дам вам танцевать.
2: Сами совершенно верно. Ну и, конечно же, все те, кто уже купил билеты на Ticketshop LV, приедут туда и окажутся там внутри, в этом легендарном месте еще раз.
3: Я даже вам немножко завидую.
2: Ясно, да. А также и два билета достанутся сегодня одному из наших радиослушателей. Впрочем, как... Если в каждом эфире мы разыгрываем по два билета, значит, еще сколько? Сегодня 10 и завтра еще 10 человек. Мы отправим 20 человек еще присоединяться к этому с помощью Топ-Радио. Также мы собираемся общаться. Ближайшие два часа это утреннее шоу на волнах Топ-Радио в составе Андрея Фан и Рузаны и большое количество классной, прикольной, танцевальной местами.
3: Будет классно.
2: Энергичной, самое главное, музыки. Всем классного дня и доброго утра.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, ситуация на дорогах. Пробки столицы на участке Лелрбас и Канцема в сторону Вантового моста. 20-минутное затруднение сейчас. Даугавпилс перед Болю 10-минутная пробка. И Болю перед перекрестком с Даугавпилс 15-минутное затруднение. На Юрмала с Гатвы выезжая из Имонта в сторону центра 10-минутная пробка. Также небольшое затруднение на Мелнсвилла около 10 минут. На съезде с Островного моста 10-минутная пробка по Лачпишу в сторону Сатеклас. Также на Карле Улмане Гатвы в сторону Минимас Гатвы 10-минутное затруднение. Венебус-Гатву в сторону Карля у меня также 10 минут потеряешь. На Ладгалес пробка на подъезде к Южному, и по какой-то причине там сейчас 15-минутное затруднение. Также движение затруднено на Круспилс около 20 минут. Ладгалес перед поворотом на Круспилс тоже 15-минутная пробка. Гранита в сторону Круспилс 10 минут приблизительно. На Лобанес перед Сахарово 5-минутная пробка. Небольшая пробка на Деглас в сторону Дегласского, ну там действительно, там до 5 минут. А также Густавсом-Галагату в сторону Брейбас 15-минутная пробка. А Брейбас в сторону воздушного моста 10-минутное затруднение сейчас. Также на Брейбас перед Шмерля в районе Юглы и Тейки там 10-минутная пробка. И Шмерля в сторону Брейбас также 10 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: поэтому, ну, мы, естественно, у нас все, ну, всех связывает немножечко Ла Рока, который
1: даже меня попозже, ну да.
0: Да, да, да, предстоящая тусовка воспоминаний. Мы все когда-то что-то какое-то имели там,
1: я там работал,
0: ты там немножко работала, какое-то время.
1: Я в караоке, я не совсем там, но да.
0: В караоке, да, и так далее. И все туда ходили, и все. Есть очень много воспоминаний того времени, а хотим сегодня поговорить мы о том, как ваш труд недооценили. Я не хочу сказать, что там мой труд кто-то недооценил, но там распространена была такая культура чаевых, и в эти моменты, когда касается дела чаевых, вот там недооценка может происходить постоянно. Причем я же понимаю, что люди по возможностям оставляют на чай. Ведь это же ситуация, когда ты дополнительные какие-то свои средства просто в целях благодарности предлагаешь другому человеку, который, ну, просто хорошо, по твоему мнению, выполняет свою работу. И в этот момент это бывает и как заоблачно много, и ты такой, вот это клиент, вот это я, вот это здорово. Также это бывает ничтожно мало. А люди думают, что при этом оказывают себе услугу. Короче, я хочу предложить поговорить о том, как ваш труд когда-то недооценили. Это, ну, вот моя история может быть такая, ну, как бы там нет истории, да, просто вот бывает, когда ты связан с этой профессией, будь то официант, будь то еще какая-то, ну, там, где, короче, оставляют чаевые, да. Их, может быть, ну, вот иногда смотришь, думаешь, ну, блин, ну, прямо обидно, как будто бы в душу плюнули. Ну что ж так мало-то? Бывали случаи, когда я еще работал, и, допустим, меня там просили что-то с комп... Ну, я в компьютерной фирме работал, и просили что-то там сделать, посмотреть и так далее. И есть, как бы, ну, какая-то цена. А я был очень стеснительным по молодости, да? Мне было стыдно прям сказать цену, сколько это будет стоить, там, знаешь, типа, переустановить Windows. Ну, там, сколько там могло стоить, там, 5 латов,
1: без,
0: наверное,
1: понятия.
0: Да.
1: Вот знаешь, как у меня было?
0: И
1: не
0: тебе
1: работает
0: человек...
1: компьютер, вот я быстренько, да? Не работает компьютер, я звоню мастеру, он приезжает, и при нем работает компьютер. Вот так было. Как, сколько, ну,
0: и сколько
1: надо?
0: Ты ему платила?
1: Сколько говорил, столько платил, на самом деле, да.
0: Ну, а я все. Никогда, ну, мне всегда было стыдно, я не знаю, что-то я стеснялся такое все время. И мне тогда просто молча протягивали, ой, спасибо вам большое, и протягивают там, знаешь, там 50 сантимов тоже. Или 1 лат. И ты такой, типа, а надо было 5. Ну, есть же прайс.
1: А уже все.
0: Тебе уже заплатили, да. И ты стоишь, а мне пипец. Я молодой, ну, как бы неопытный.
1: Ну, тоже смотря кто. Если это бабулечка, да, или дедулечка, ну, как будто бы, ладно, бесплатно вам сделаю. А если это, ну, нормальные взрослые люди?
0: Ну, по-разному. И ты идешь этим латом. Да. Понимаешь, что ты можешь на него залить 3 литра бензина вообще-то?
1: Начинается, Андрей.
0: Но тем не менее. Ладно, короче, ситуации, когда ваш труд недооценили, когда вас попросили что-то сделать. Есть же такое тоже, да, среди, например, друзей. Если ты просишь друг друга, ну, каком-то выручить, одолжение, подвести, там, принести, ну, что-то такое, да. Конечно, всегда без проблем. Но если ты что-то просишь профессиональное, да, то, чем человек зарабатывает на жизнь. Если ты там, например, делаешь кухни, да, там, сделай мне кухню по-братски, по-дружески. Но ты же не можешь, типа, его так сделай мне бесплатно. Ты должен, ну, все
1: конечно,
0: равно ему платить. И в этот момент начинается. Дружба может рухнуть. Когда
1: не, нужно платить столько, ему... сколько нужно платить.
0: Одному кажется, что ему мало заплатили, второй кажется, что он слишком много заплатил. Что ты не можешь, ты же друг. Ладно, это целая история, это можно в отдельный интерактив. Но я предлагаю вспомнить все твои случаи, когда тебе не доплатили, написать нам о них на WhatsApp 25037. Мой труд недооценили. Ну и все. А мы пока продолжим с классной музыкой. Доброе утро всем.

0: Долгие годы. Я сообщение читаю. Давай. Долгие годы пишу сообщения в эфир. И хоть бы один билетик Полароку подарили. Мой труд не оценен. Пишет Святослав. Святослав, мы тебя отправляем земель. Билетик Полароку. Давай. Самолет, один. Билет. И завтра в 21. 22, 23, поскольку, да, в 23 начинается все.
1: Вечером.
0: Встречаемся на Брейбас 96. Mm-hmm. Не вопрос. Но два билетика мы все равно еще сегодня кому-то подарим, разыграем. Да, теперь попробуем к нашему интерактиву.
1: Труд... А переоцененный труд можно рассказать?
0: Ни в коем случае. Только Далее. Недооцененный. Вообще просто вот очень эти...
1: Ну, слушай, классная история, ну, пожалуйста.
0: Нет, нет и нет. Доброе утро. Но только если она не про Италию.
1: А, блин.
0: Тогда нет смысла, да?
1: Нет, она не про Италию.
0: Ну, давай.
1: А, про Токио. Неважно, короче, я работала официанткой. И, ну, понимаешь, Токио. Чай разный бывает. Да-да-да. И чай разный. Нет уже такого места у нас в Латвии, мне кажется, в Риге.
0: Неважно. А, это просто называлось место.
1: Да,
0: я думал, в Токио.
1: Вот. И я работала официанткой, и чай был разный. Но как-то раз меня просто удивили очень два парня, которые пришли. Mm. Они заказали чай. И только чай. Все. Просто чай. Mm-hmm. Они там что-то
0: покрепче,
1: обсудили какие-то...
0: Да?
1: Не, просто они обсудили какие-то моменты. Они посидели полчаса.
0: Да.
1: Они на меня даже не посмотрели ни разу. Они просто говорили о каких-то своих делах.
0: Да.
1: Встали, ушли. Оплатили, встали, ушли. Я подхожу, открываю вот эту книжечку. Mm-hmm. А в то время это было, боже мой, это было 10 лет, больше,
0: 15
1: лет
0: назад. Это была единственная книжка, которую ты открывала?
1: Нет. Почему такого мнения обо мне? Смотри, я ее открываю, а там на тот момент было дико хайпово. Помнишь, эти латики собирали, которые... Не латики, еврики, что это? Латики, которые были с, там, Скудриня, Стартис. Помнишь?
0: Ну, рыба
1: Юбилейные монетки.
0: Я понял, да-да-да.
1: И там я открываю 15 разных юбилейных монеток.
0: Ого!
1: Я просто...
0: Люди со своей коллекцией пришли, да, значит?
1: Ну,
0: да,
1: и просто на чай... Нет, они не оплатили так. Они на чай это мне оставили. Они на меня даже не посмотрели.
0: Прям
1: ну,
0: с альбомом,
1: вообще.
0: Куда монетки складывать.
1: Они с каменным лицом зашли, выпили чай и с таким же лицом ушли. Да. Все. И оставили такой приятный... Вот переоценили, я считаю. Я просто
0: Спасибо
1: чай
0: Спасибо за историю, не связанную с нашим интерактивом. Доброе утро.
1: Обращайся.
0: История довольно-таки тяжелая. Мне на работу в 9 раз знакомые попросили отвезти в аэропорт к 6 утра. Так вот, к этому... Как вот к этому отнестись, когда они тебе говорят, что тебе все равно утром вставать? Или же практически по дороге, хотя мне совсем в другую сторону. Можно ли это отнести к недооцененному труду? Вопрос. Знак вопроса тут должен быть. Можно ли, что друзья попросили отвезти в наглую просто? Нет, ну на, не знаю. Как вот действовать в этой ситуации? На бенз, чтобы скинули при нынешних ценах на бенз, как будто бы... Что ты так тяжело вздыхаешь? А тебя часто просят, вот, ну, типа, там, у тебя же электричка.
1: Да.
0: Давай. Давай, ты сгоняй, у тебя же электричка, все равно
1: И ты
0: тебе...
1: же не пьешь, да? Ну, чем тебе заниматься еще?
0: Ладно, смотри, да? История. Были человеку. Клиенты, которые не доплатили. Я сам, говорит, не просил, только потому, что я не хотел даже пару лишних слов им сказать, а просто хотел уехать от них побыстрее. Написал наш слушатель. То есть ситуация, когда...
1: Так, подожди, я не поняла.
0: Клиенты не доплатили, просто он не хотел с ними разговаривать, настолько сильно они были ему неприятны. И я его прекрасно понимаю. Забери, ну, как бы...
1: Подожди, клиенты, которые не доплатили.
0: Не доплатили.
1: Просто хотел уехать от них быстрее. А что вы там делали?
0: Ну, твою историю умалчивает.
1: А, ну, что разное, может быть.
0: Ну, а что, не бывало таких случаев, что да нахрен не нужны мне твои деньги, только свали отсюда. Или я свалю отсюда побыстрее.
1: Ну да, конечно.
0: 25037 WhatsApp, когда мой труд недооценили, когда тебе... Ну,
1: подожди. Написали, я работала с Рузанной в Токио, она всегда улыбалась, и хорошие чаевые у нее были. Сережа, привет тебе большой. Вот так. Представляешь, я вспомнила, и он написал.
0: Вы можете в личной переписке это обсуждать, как вы работали? Или там вам надо на всю страну это обязательно делать?
1: Надо. А как по-другому?
0: На всю страну другие планы.
1: Я только так общаюсь с людьми сейчас, через радио.
0: У нас на всю страну планы слушать классную музыку и в плане...
1: Ну что у тебя, да?

0: хит этого лета, 100%. Ну и также и Man Back, и No Matter What, 9-я строчка наш топ-20 через 3,5 минуты на Топ Радио. Оставайся с нами.
1: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма, 159 евро. Кухонный комбайн Столар 39,99. Холодильник Горение объемом 336 литров. Всего 379 евро. Красину Кай. Предложение действует в магазинах Красину.

0: profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus e-mole telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
9: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
10: Это Топ 20. Девятая позиция.

0: пишет наш слушатель, тема боль. Говорим сегодня, как твой труд недооценили, как тебе недоплатили. Или ты считаешь, что, ну, как бы люди в какой-то момент... Ну, и вот я, как мои истории были, да, то, что я из-за какого-то такого подросткового стеснения боялся попросить больше, да, или ты как бы... Ну, это, наверное, это связано с тем, что я, честно говоря, немножко завидую даже тем людям, которые за какой-то свой труд называют завышенную цену и абсолютно как бы не смущает их вообще это и никак. Ну, то есть люди знают себе цену и смело
1: да,
0: об этом заявляют.
1: Мой час стоит вот столько.
0: Да,
1: вам
0: да,
1: подходит?
0: Да, да, да.
1: Берите. Не подходит? Ну,
0: а я всегда так вот думаю, ну,
1: да,
0: все время у меня есть
1: тебя.
0: Какие-то моменты. Ну, короче, там, это наверное, вопрос самооценки. Точно.
1: Это надо к психологу сходить.
0: Наверное, да, да.
1: Отвечаю.
0: А вот что пишет наш слушатель. Доброе утро. О, тема боль. Работаю в туризме, у меня свое турагентство. Все друзья и просто знакомые могут просто позвонить проконсультироваться, в кавычках. Куда им лучше поехать, где выгоднее стыковки рейс, в какой выбрать отель, какие места посмотреть. И считают, что это вообще норм. А, например, юрист уже не звонят за советами, а турагент, так, здрасте, привет всем коллегам.
1: Я опоздал на самолет, вы что, не можете им сказать, что там подождали?
0: Нет, это другое.
1: Нет, ну подожди, слушай, боль турагентов, я вообще, я понимаю это. У них столько тупых вопросов, столько претензий, просто совершенно не связанных с турагентством. Ты что, не видел эти рилсы?
0: Я видел, видел, конечно, да-да-да. Ну, вот. А мы в аэропорту,
1: да.
0: А тут одна стойка, ну, очереди почти нету, а во-вторых, ну, очередь. А вы можете, чтобы третью, четвертую стойку еще открыли, чтобы мы быстрее сели на рельс, а то...
1: Да-да, или здравствуйте, у нас Wi-Fi в номере не работает. Можете, пожалуйста, решить эту проблему? У меня подруга просто работает в турагентстве, и я не беру туры.
0: Это жеза,
1: у друзей. Да, это реальная история. Она мне когда рассказывала, мне кажется, ну, это правда, что ли, живые люди так делают? Это, ну, настоящие? В нашем обществе они где-то мимо нас ходят, да? Они существуют, но это просто жесть. Я вообще не, ну, стараюсь у друзей такое всякое не брать, потому что я та еще душнила, и я хочу сохранить хорошие отношения со своими друзьями.
0: Со своими, да. Ну, видишь, в данном случае вопрос идет не о том, чтобы когда труд недооценили, а, ну, она говорит о том, что она, да, это вообще... Он говорит о том, что люди звонят поконсультироваться, понимают этот вопрос, что его работа и заключается в том, что он консультирует о том, какие туры, куда, поездки и так далее. То есть эту информацию он подбирает.
1: Обычно продает. Получает деньги.
0: Да, да, да. Ну, я понимаю, что трудно продавать своим друзьям, но, опять же, а как ты ожидал, что они такие? Слушай, а где вот сейчас место, какие места посмотреть, какие выгоднее стыковки рейсов? Ты им отвечаешь, они такие, спасибо, я тебе сейчас на конт скину. Ну, как ты? Конечно, как бы для друзей ты свои...
1: Можно друг другу взаимо как-то помогать, да. Может быть, вот у Юриса появятся вопросы к этому другу потом.
0: А ты, значит, решила,
1: ну,
0: да?
1: Обмен. Обмен информации полезной.
0: Я даже пол человека не называл, да, чтобы как бы он сохранил все-таки какие-то отношения с друзьями. А ты номер телефона уже готова его сказать. Звоните!
1: О, классный номер телефона.
0: Да. Очень просто. Звоните ему все слушатели, он просто проконсультирует. Вот сейчас мы...
1: Я считаю, что хотя бы взамен какой-то информации
0: дайте
1: ему.
0: Я считаю, что так-то в интерактив никто не напишет. А мы сегодня спрашиваем, когда твой труд недооценили? Пиши на WhatsApp 25030.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот четверг, 1 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха в Курземе составит до плюс 19 градусов, в Латгале и восточном Видземе до плюс 16, а в центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Я понял, что мы затронули нашим интерактивом определенную сферу, да?
1: Ну, конечно.
0: Сферу оказания услуг в первую очередь, потому что часто те самые услуги недооценены.
1: И... А иногда эти профессионалы переоценивают себя, я тоже хочу подметить. Но
0: это
1: сегодня
0: себя.
1: Не об этом.
0: Это вопросы к их самооценке, да, которые я восхищаюсь, честно говоря.
1: Ну, не знаю.
0: Доброе
1: утро. Тоже психологу надо.
0: По твоему мнению.
1: По моему мнению.
0: А психологи тоже иногда, знаешь, что там не понимаешь.
1: Кстати, себя. Очень дорого, да.
0: Доброе утро. Более всех парикмахеров, пишет наш слушательница в данном случае, да? А, когда приглашают в гости, особенно родственники, ну возьми ножницы.
1: Ой, жесть.
0: Чихнешь мне кончики. Ну, чикнешь мне быстренько.
1: По щечину вот так вот таким надо.
0: Я, говорит, не хочу работать, когда иду в гости. Я хочу отдыхать.
1: Ну,
0: я,
1: конечно,
0: говорит, на работе и так работаю. Ну, что значит возьмешь, чикнешь мне кончик? Я думаю, что так... Ладно.
1: Это как фотографу говорят, ну возьми с собой.
0: Слушай, сейчас
1: возьми,
0: мы так...
1: Возьми, что тебе стоит, да?
0: Да. Как будто мы сейчас говорим о том, когда не то, что недооценили, а вообще просто хотят люди на халяву что-либо
1: Абсолютно
0: получить.
1: Абсолютно обесценили.
0: Да.
1: Просто максимально.
0: В нулину практически. Но есть же случаи, когда, например, ты... старалась, стригла, укладывала, красила, может быть, особенно, да, наверное, во временах какой-нибудь своей практики или что-нибудь такое, или когда-то училась только. И там вот эти вот жалкие 1 евро вот тебе с барского плеча. А еще люди, знаешь, всегда...
1: Это на чай называется, Андрей.
0: Ну, на чай, да.
1: Оно буквально.
0: На моей памяти, чем меньше чай, тем надменнее вот этот вот, знаешь, типа... Ну, держи. Ну, Ася, заработал. Молодец.
1: Нормально. Стоишь такой... Не так плохо.
0: Мы же, блин, я тут еще как будто еще что-то обязан еще оказался. Ладно, хорошо, спасибо за историю. И если есть еще, пожалуйста, давайте общаться. Случай, когда твою работу недооценили, тебе, ну, по твоему мнению,
1: или
0: сильно
1: обесценили.
0: Недоплатили или обесценили в том числе, да.

0: Андрей Фан, Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Добрейшего всем классного утра. И первый день октября наступил. Все.
3: А, новый час.
2: Но у меня такая важная информация.
3: Я по твоей интонации слышу, что новый
2: первый
3: час.
2: День октября.
3: Не, я не на время смотрю, я слушаю твою интонацию.
2: Да.
3: Новый час.
2: Ты можешь
3: понятно.
2: По мне часы сверять.
3: Да, так и
2: пока
3: буду делать.
2: Пока интонация будет все больше такая, знаешь, умиротворенная, и такая больше...
3: радостная, доброжелательная,
2: да, да, да, да.
3: Чем ближе к 10?
2: Ближе к 10, да.
3: Понятно.
2: Да. И все более грустно у тебя, наверное, да?
3: Нет. Ты что? Я полна сил, бодра, счастлива, что буду общаться со слушателями. А ты нет, я да.
2: Это понятно. Но ведь мы, приближаясь к пятнице, вот мы, например, находимся в ожидании классной тусовки Ларока 26.
3: Да. Тут не может быть плохое настроение.
2: В каком ожидании находишься ты? Потому что, я не знаю, твоя электричка себя довезет? Там есть?
3: Моя электричка?
2: Да.
3: Сразу говорю, что там всего мало мест. Никак в электричке.
2: А мы правильно выражаемся? Все понимают, да, что Рузана не на поезде на работу ездит, она именно, речь идет про электромобиль.
3: Это нужно уточнять, это нужно.
2: Сейчас, говорит, я езжу на электричке, говорит, что общественный транспорт, да. Ладно, ребят, всем классного дня, всем удачи на дорогах, дорожную информацию собираем, рассказываем и прямо сейчас готовим. Если есть что, если что-то наблюдаешь, то обязательно всем прям все пиши на WhatsApp. Два билета в Ларок кому-то сегодня подарим в этом часе уже скоро. Послушаем какой-нибудь лароковский трек. И мы... Да, что? Тут впереди много классной музыки. Тут все как обычно. В этом плане ничего не меняется. На Топ-радио 24/7. В любой момент делай погромче и...

Это про ситуации на дорогах, пробки в столице. На Карле Улмнегату в сторону Венебасгат на данный момент 10-минутная пробка на путепроводе. Также движение затруднено на Лейлорбас и Канцем в сторону Вантового моста. Пробка продолжительностью примерно около 5 минут. Также на Вантовом мосту в сторону центра 5-минутная пробка. 5-минутная пробка и на Даугавпилс перед Булю, а Булю перед Даугавпилс 10 минут приблизительно. Густав Замгалагат в сторону Брибас 15 минут. Брибас в сторону Воздушного моста 5-минутная пробка сейчас также на Брибас перед Шмерля. 5-минутное затруднение. Небольшая пробка на Лубанас перед Сахаров около 5 минут. Также 5-минутная пробка на Круспилс. Гранита в сторону Круспилс 10 минут. На Ладгалес около поворота на Круспилс 5-минутная пробка. Также 5-минутная пробка на Ладгалес перед Южным. На съезде с Островного моста по Лайфишу в сторону Сатаклас также 5-минутное затруднение. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Священно прилетела история уже вдогонку к нашему интерактиву, но она очень классная, поэтому давай быстрее я ее прочитаю. Тут, скорее всего, не про недооценку труда, а вот неумение себя продать, но это вообще просто отдельная тема. Это вообще тоже про меня. Когда только пришел работать по крышам, пишет наш слушатель, крышевал ларьки, да. Не-не, ладно.
1: Другие крыши.
0: Да-да-да. Наслушался всяких восхитительных историй, среди которых были рассказы о том, как можно заработать чисткой снега с крыш зимой. И вот, первая такая вылазка. Кстати, в прямом смысле, да? Наверное. И я в предвкушении приехал чистить крышу прямо в центре Риги. А в сумме получается почти целый рабочий день без обеда. И вот, мы стоим внизу, и начальник спрашивает у одного из коллег, который самый опытный крышечистильщик, наверное, да, получается. Самый опытный среди нас. Типа бригадира. Мол, ну что, сколько, как оцениваешь? И тот говорит, да, что, говорит, обычный рабочий день, а что?
1: И знаете, говорит, вот эта гифка, она
0: когда рука,
1: все...
0: Ну, вот, спасибо, да, за...
1: Это просто точка, где... Как его зовут, я забыла? Рамштайн этого вокалиста. Да как его зовут? Тиль Линдеман. Линдеман. Он такой, знаете все эту гифку? Андрей, почему ты молчишь?
0: Ну, я не знаю, поэтому я даю
1: Ну, это такая классная гифка, она просто максимально...
0: Это знаменитая рубрика, Рузан объясняет то, что она видит.
1: А как по-другому? У людей же нет глаз в наших мониторах. Они слушают, вот и я им передаю, чтобы они себе нарисовали эту картинку.
0: Картинка? Ай, да.
1: Гифка просто кайф.
0: Ну, спасибо, как говорится, за работу. Вот такая гифка. Ладно, я просто...
1: Да ну у вас всех, вот такая вот.
0: Про недооценку труда я по молодости... Опять. Блин, ну вот, кстати, там история, конечно, в основном, когда мой труд недооценили, как я считаю, да, это, наверное, конечно же, ты всегда себя переоценивал, ну, в юности, да, потому что тебе казалось, и сейчас, наверное, молодежи так кажется наверняка, что сейчас закончу школу, пойду работать, и миллионы
1: бабки
0: сразу.
1: Буду вот так
0: сразу,
1: вот.
0: Сразу да. же, да, просто огромные суммы, огромные деньги. Ладно, я же промолчу, что первое мое рабочее место было за 30 латов в месяц, да, и бензин. И там полный рабочий день, вообще по полной программе, я тебе хочу сказать. И в конце, ну, типа было, я говорю, ну, мне вот, это после первого курса универа, после первого курса универа было, там дикцию не преподавали, блин. Короче, я такой, ну, типа практики. Такая, типа, знаешь, летняя подработка.
1: Да.
0: И такие... А я, естественно, как бы, мне просто работа, мне это уже нравилось. Так. И те, когда в конце месяца, говорят, ну, 30 латов. Я такой, блин, классно, офигенно, конечно. Но тогда, я тебе хочу сказать, на 30 латов я мог месяц заправлять машину. Ладно, это сейчас боль моя будет опять. Короче, другая у меня работа была, и я хотел, мне с компьютерами работать, я хотел компьютеры продавать, я хотел с компьютеров там чинить, разбираться, инсталлировать, и все равно что. Да, потому что я это все умел, я так считаю, да. Я считаю, что я могу, мог, и все это, значит, компьютерное, это мое. И мне говорят, у меня знакомый, там есть, говорит, приезжай, у него компьютерный магазин. Я говорю, отлично, я буду продавать компьютеры, я буду компьютерщиком, айтишником практически. Я приезжаю, он говорит, слушай, короче, так, мы продаем старые мониторы, и вот они нам приходят в таком виде. Их надо отмывать, очищать.
1: Ремонтировать?
0: Ну, там был мастер, который их ремонтировал, да. А мастер был темнокожий студент из РТУ.
1: Ого.
0: По обмену который, да. И, короче, ну, естественно, мы над ним там подшучивали жестко, но он был такой, типа, чуть постарше, да. И, короче, у меня начальник был темнокожий человек. Я работал на... Это было очень иронично.
1: Как мир перевернулся, да?
0: Да, начало,
1: вот вот.
0: Начало было...
1: Знаете свое место?
0: Начало было уже так себе.
1: Почему? Нормально?
0: Я не знаю.
1: Нормально.
0: Все это было странно. Потом, значит, когда...
1: Нотки на букву «Р» я чувствую.
0: Да, когда я две недели отработав, не покладая, значит, своих рук и местами тряпки, да, отмывая мониторы старые от всяких там, ну, от всего чего там, наклеек там, все это, значит...
1: А он подходил сверху вниз на тебя, смотрел?
0: Смотрел.
1: Класс, кайф.
0: Да-да-да. Он плохо говорил по-русски, да, у него такой акцент. Это вообще было, конечно, супер. И в конце, когда две недели, значит, прошло, я такой, ну все, наконец-то я пойду. Мне обещали, что две недели испытательный срок. Когда я наконец-то буду продавать компьютеры, все, наконец-то. Мне говорят, классно у тебя получается, ты вообще дико большой молодец. Давай на постоянку. будет еще больше мониторов, еще новая партия, сейчас новый контейнер придет, еще больше надо отмыть, очистить, упаковать и продать. Я говорю, спасибо! Спасибо! На этом, ну все, моя компьютерная карьера компьютерщика была закончена.
1: Ты не согласился?
0: Ну, конечно, нет. Блин, я такой человек, да?
1: Зря проработал, ничего не получил.
0: Весь такой компьютерный гуру, как я себя представлял, вышел, значит, такой новый на рынок труда, готов специалист зарабатывать миллионы, и мне предлагают, ну, мой монитор, и я такой, блин.
1: Слушай, сейчас за стажировку тоже что-то дают.
0: Ну, я не спорю.
1: Уже не так.
0: Но там, поверь мне, там и деньги были абсолютно не те, на которые я рассчитывал. В общем, ладно. Я думаю, что на этом мы можем ставить большую жирную точку. Немножко фэтшейминга в нашем
1: интерактиве. 40 минут тебе еще работать, Андрей, куда ты собрался?
0: Есть такое. Но у нас есть как раз-таки время, чтобы послушать несколько... О, а давай какой-нибудь вороковский трек. Какой трек тебе нравился? Вот когда
1: я говорила
0: время...
1: уже, No Stress хочу.
0: No Stress, да? Мы такие темы подняли, что нам прямо необходимо. Сейчас, секундочку.
1: Давай.
0: Мне надо немножко подготовиться. Ты пока можешь...
1: Я пока могу спеть.
0: Могешь спеть, да.
1: Пока ты там ищешь своими пальчиками, нажимаешь, пытаешься судорожно.
0: Да, если бы у меня был... Понимаешь, если бы я сразу же работал в IT-сфере, как я считал, да, то я бы быстрее бы с этим всем справлялся. Но поскольку меня турнули оттуда фактически, заставив мыть мониторы, я могу сейчас быстро здесь все отмыть от наклеек, если тебе надо. Опыт... имеется. Окей. Погнали. Ну и как вы догадались, да, один из ларковских треков мы готовы послушать от наших радиослушателей и подарить два билета на классное мероприятие завтра. Ларока 26 лет, день рождения, если хотите, то, что так и было, 26 лет назад открылось. Прямая трансляция на топ-радио завтра с 9. Ну и, конечно, все присоединяйтесь на Брибе 96, адрес тот же, запомнить несложно. Пока что No Stress и свои треки присылайте на WhatsApp 250037. Выберем один и еще тоже послушаем. Welcome to the party.
2: Ларокко. В эту пятницу. Только на одну ночь. Легенда возвращается. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take me to the top. Enjoy. Ларокко Live.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот четверг, 1 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха в Курземе составит до плюс 19 градусов, в Латгале и восточном Видземе до плюс 16, а в центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Love Sensation от Кальвина Комадонны скоро на Топ Радио. А также новинка от Glockenbach и Callum Scott. Трек называется Collide. Очень красивый. Ну и послушаем один из треков, которые прислали наши радиослушатели. Список пополняется постоянно на WhatsApp 25037. Один ларокский трек присылай, выберет рандомайзер. Возможно, его мы послушаем, подарим 2 билета в Лароку.
1: Нарасхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдинам. Айзнямшанас Макса Анауду.
3: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Стеклянная тарелка 17,5 сантиметров 39 центов. Унитаз Домолетти с крышкой 69,99. Линиловое покрытие для пола 5 миллиметров 33 класс 12,99 за квадратный метр. Касинукай. Приложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Virši, lūdzu.
6: Sveiki, Ter Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
5: Paldies, Ritvar.

0: Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriage, Babe и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.

0: Ой, ребятки, да, много треков. Мне надо сейчас немножечко время и все собрать, слушай, чтобы ничего не пропустить.
1: Ничего страшного, собирай. У нас есть еще сообщение по нашей теме. То, что мы
0: давай,
1: говорили,
0: да,
1: где мы там нас недооценивают, нам недоплачивают, да, грубо говоря. Вот есть сообщение. Ко мне часто обращаются клиенты с просьбой перенести данные с одного телефона на другой. Хотя это не входит в мои прямые обязанности. Я помогаю, чтобы человек ушел с решенным вопросом. Но на это уходит много времени и усилий. И в итоге часто слышу только «спасибо». Это неплохо, но иногда ощущается, что весь труд остается незамеченным.
0: Да.
1: Ну, слушайте, а бывает такое, что да, человек такой: о, давай, слушай, да, я тебе помогу. И ты такой думаешь: ну, там совсем чуть-чуть. А потом человек начинает копать, и там уходит работа на 4 часа. А в итоге он сказал, что я помогу. И как бы уже говорит, что, слушай, я тебе как бы помог, но 4 часа дай денег.
0: Да.
1: Тоже, ну,
0: ой, такое. Это все самое сложное. Еще у своих, как бы у друзей просить денег, это вообще просто. Но это вопрос, опять же, говорю, вопрос самооценки. И есть люди, которые запросто это делают. И есть люди, которые прямо, ты думаешь, такой, да нахрена я к знакомым обратился, если можно было бы обратиться лучше. И, как говорится, знаешь, а со знакомым уже так, если вдруг что-то тебе не понравилось, и так не поругаешься сильно, как можно было бы, если что-то тебя не устраивает в качестве. Да, и вот это вся понеслась. Ладно, что ж, друзья, у нас, ой, да, список пополняется все.
1: Ну давай, пиши, у нас есть еще одно сообщение.
0: Серьезно?
1: У нас есть сообщение. Прекратил ездить на встречи с бывшими одноклассниками, потому что каждый раз я обязан был диджействовать.
0: Ой, да ладно!
1: Это были для меня максимально унылые встречи. Извините, секундочку, вопрос. Что это у вас за такие встречи, где вам нужен диджей? Это вообще в какой стране?
0: Если ты приезжал, тебя никто не просил, а ты диджействовал, то так как бы это уже другой вопрос, знаешь?
1: Слушай... Встречи выпускников, это мы все там собираемся
0: все
1: в кафе.
0: Все собираются в кафе, да. И он такой: так, а я пойду за пульт. Да не надо, нет, сиди, посиди с нами. Нет, я буду диджей. И потом говорит: ой, надо эти встречи надоели, надо все время диджействовать.
1: Да.
0: Вот такая история сейчас
1: будет. Показывает свой талант.
0: Кто нам ее прислал?
1: Да Святослав, что?
0: Почему-то я думаю, тогда я думаю, скорее всего, я и угадал.
1: Ну вот видишь, как чувствуешь. Ты уже чувствуешь почерк наших слушателей.
0: Ребят, у нас есть список.
1: Ура!
0: Кстати, он почему-то поскромнее, чем обычно, но тем не менее, очень классные треки представлены в нем. Из того, что нам прислали, Бенни Бенасси, Every Single Day. Угу. Классика, когда-нибудь это мы это услышим. Smoke Machine. Я вот тут не разделяю. Puffendor, Crazy Sexy Marvelous, даже такое вспомнил, ничего себе. Snap the Powers, Soap is in the Air, Brooklyn Bounce, Loud and Proud, а Европа, Ларок с днем рождения.
1: Чонки.
0: Нет, здесь другой, Ларок с днем рождения.
1: Ну, я увижу это.
0: Там, это было на трехлетие Лароки, кстати, там, 3 года наслаждения, какая-то была.
1: Я не знаю такое.
0: Был такой, Blade, Clubheads, Hip Hopping, Avacanda, Go, Phil Fondler, Mayhem Pop, Pussycat Dolls, Buttons, о, какой крутой трек. Три шестерки Парадокс, Denzel Pump it up. Посмотрим, что из этого мы послушаем прямо сейчас. Я буду рад любому.
1: И кто получает два билета на завтра в Ларокко?
0: Кто получает или какая песня мы будем слушать? О!
1: Ну и то интересно.
0: Это тоже должно было один раз произойти, потому что очень часто нам присылали этот трек практически регулярно и... У кого-то... Сейчас, я еще.
1: Угу. Мы ждем, мы подождем, все нормально.
0: Сейчас,
1: не торопись, мы знаем уже, что у тебя там. Ты помыть можешь, а вот...
0: Я?
1: Разобраться с компьютером.
0: Ты уточняй, а потому что...
1: Слушайте, я честно вам скажу, он даже не торопится. Он просто медленно нажимает эти буковки, чтобы потянуть. Надо барабанную дробь.
0: Нет, у нас нет такого трека в фанатике. Придется искать его в других фанатиках. И я справился. Так, Клаб микс, шмант микс. Стоп! Это Fight Start.
1: Это было «Угадай мелодию»? Это мой конкурс, Андрей.
0: Очень близко.
1: Это будет через часик.
0: Поехали.
1: Где-то.
0: Welcome to the party.
2: Ларокко.
3: В эту пятницу.
2: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
1: Да! Наконец-то. Enjoy.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, ситуация на дорогах из утренних пробок, которые остались, это Вантовый мост в сторону центра, 5-минутное затруднение, также 5-минутная пробка на Карля Олвня-Гата в сторону Веньбас-Гатве, 5-минутная пробка также на Ладголас перед Южным, Круспилс также 5 минут, небольшая пробка остается на Лубанас перед Сахарова, тоже до 5 минут, да, там, и на Лачпиша 5-минутная пробка образовалась уже после Сатеклас, это уже в сторону Чака. И также Густав Замгалагат в сторону Бриевас. 15-минутное затруднение прямо сейчас. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Солнце появилось, солнце. Да, да, я как вампир, который... О, черт, солнце же у нас еще бывает, солнце. Они же обещали синоптики. Ладно, все. На это, значит, наша задача на сегодня, на утренняя, самая утренняя задача выполнена. У тебя еще есть свои задачи, но я уверен, что это все будет означать подарки для наших радиослушателей в виде билетов в кино, билетов в Ларокко и много классной музыки в сопровождении... Что-то не рада,
1: Рузанна. Я рада, я слушаю тебя очень сильно внимательно.
0: Я-то думал, сейчас скажешь, я буду сейчас, следующие два часа я.
1: Да буду, конечно. Смотри, солнце выглянуло.
0: Я тебе солнце подогнал, да.
1: Заметил? В 10.
0: Я тебе, я же говорю, я для тебя организовал.
1: Это ты.
0: Да, чтобы ты сидела, а я сейчас пойду в солнце, а ты пойдешь на работе.
1: Ты из тех, кто на свиданке с девчонкой, когда сидел, смотрел на звезды, говорил, это звезда для тебя.
0: Конечно, бесплатно. Конечно, что?
1: Все бесплатные подарки собрал, да?
0: Все бесплатные свидания, это как ко мне.
1: И плюшки.
0: Мастер. Кстати, об этом как-то тоже надо будет это обязательно обсудить, потому что по молодости как только не выкручивались. Как только не выкручивались, да. Все в студенческие годы хотели на свидания ходить и при этом ничего не тратить. Даже варианты с кафе не подходили. Даже, знаешь, даже школьная, это самая студенческая столовка не очень подходила. Ребят, не твоя тема, да?
1: Нет.
0: Тебя не водили на дешевые свидания никогда? Мы
1: завтра
0: обязательно это обсудим. В то же самое время, на то же самое радиоволне.
1: Дешевые свидания завтра с 7.
0: Да, готовь свои истории. А мы много классной музыки, как обычно, впереди. С тобой топ-радио. Делай всегда громче. И все наши коллеги готовы сопровождать тебя в течение всего этого четверга и первого дня октября. Все, хорошего дня.
1: Пока.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот четверг, 1 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха в Курземе составит до плюс 19 градусов, в Латгале и восточном Видземе до плюс 16, а в центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Te mēs nesīsi wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrey Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас 96.
5: New entry.

было когда-нибудь такое, что вы вот намекаете, да, что-то человеку? Ну, как бы так, сначала очень так аккуратненько, да, он не понимает, ну, или делает вид, что не понимает. Потом вы более уже прямо, да, намекаете, а потом вы просто говорите: Андрей, можешь выйти, пожалуйста, из студии? И это тоже не сразу сработает. Раз пять еще так. И спустя, там, 10 рилсов от Андрея Фана, он все-таки успокоился и ушел. Но об этом

много-много лет подряд. И вообще не собираетесь как-то экспериментировать, что-то менять в этом плане. Это может быть, там, не знаю, шампунь, ну, духи, да. Какая-то определенная модель кроссовок. Ну, возможно, вообще вы купили и вообще не хотите их менять даже на новую модель, а просто вот они у вас есть, они у вас там приняли вашу форму, и вы 10 лет готовы в этом ходить. И вообще, маркетологи могут там хоть танцы с бубном перед вами демонстрировать, но вы все равно. Вот кремень, что это? Расскажите. Интересно. Пообщаемся.

Мне понравилось сообщение. Есть у нас в семье один такой привереда. Мне до него далеко, я парень попроще. Один сорт кошачьего корма уже 7 лет. И не абы какой, а конкретного вкуса и далеко не самый.

животным, ну и как бы к детям тоже, да, там нам вообще не жалко, там все самое лучшее. А еще есть сообщение: у меня не продукт, а джинсы, пишет девушка. Если нахожу модель, которая идеально сидит, покупаю сразу две пары. Один раз даже три купила, потому что знала, что снимут с производства. Это боль, когда твое что-то любимое, оно просто уходит и больше никогда не возвращается. И с этим просто нужно жить. Вот и все. Imagine Dragons, Eyes Closed.

Еще парочку ваших сообщений в завершении этого часа. Как у девушки с джинсами. Мы сегодня говорим, что мы покупаем постоянно, не собираемся менять. У меня с рабочими сапогами супер удобная модель, но снята с производства, скупаю со всех складов и интернет-магазинов, где нахожу. Уже 3 в запасе. Но еще одно приятное сообщение, это то, что у меня так стоп-радио, пишет нам слушатель. С 18 года слушаю каждый день и менять не собираюсь. Не, ну просто...

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: место, почему бы и нет. А я вот жену менять не собираюсь. 20 лет вместе. Я думала, вы еще допишете, что вот друзья поменяли, а я нет. А я вот молодец. Еще для полного комплекта надо было подписаться и имя жены, и привет передать, и песню подарить. А вот я лично не собираюсь изменять своему вкусу, и моя любовь к Джастину Тимберлейку никуда не денется. Вообще, ни за какие деньги, мне кажется. Поэтому Джастин Тимберлейк, Sexy Back, очень скоро, через несколько минут, в ваших колонках вместе со мной послушаем. Ну и трек из топ-20. Hello, это Marshmello. Скоро.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.

0: Jūs vienmēr līst.
1: Spilva. Labi iet kopā.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток Pepsi, определенные вкусы, 1,5 литра, 1 евро и 49 центов. Чипсы Pringles, определенные виды, 165 граммов, с карты ЛАЦ, только 1 евро и 99 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобно и выгодно доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете ЛАЦ.ЛВ.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
5: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каско с помощью на дороге очень помогает.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай их грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Свинам копа. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

что ты не меняешь всю свою жизнь, или там не обязательно всю жизнь, а какое-то уже долгое время, вот просто прикипел и все. И хоть колом на голове тиши, как говорила моя бабушка. Ну, теперь уже я так говорю. О-о. В общем, про штаны пишет слушатель обычные, не джоггеры, не слимфит, просто штаны, которые не стягивают икры, колени, ляжки и пятую точку. Прям проблема была одно время найти, ну не знаю. Ну, возможно, одно время было такое, да, но сейчас уже проблем с этим нет, поэтому я думаю, что все хорошо. Также сообщение про автоаккумулятор. Я уже использовал 3, вот нужно менять. Но больше эту модель, если честно, я пытаюсь перевести с латышского, мне кажется, у меня вообще не получается. Очень интересно, но ничего не понятно. В общем, есть аккумулятор, который человек любит использовать, но его уже больше никто не производит. Интересно, по поводу машин, да, если продолжить эту тему, то, пишет слушатель, не меняю свою первую машину в Латвии. 1986 года рождения, уже 26 лет. Основных машин было уже столько, что на втором десятке начинаю сбиваться при перечислении. Да и не упомнишь всех, а это всегда остается. Едет на всем, что напоминает жидкое и маслянистое, переживая любые ямы и бордюры. Это прям

0: репу гаража ЛВ, распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Kasinukai. Выгодные цены каждый день. Мойка высокого давления DeWalt 199 евро. Бензиновая воздуходувка Gründer для уборки листьев 119 евро. Мульча из сосновой коры 50 литров. Всего 3,49. Kasinukai. Предложения действуют в магазинах Kasinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Среда начинается с правильной остановки.
7: Автостопом.
8: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
6: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

я думаю, что вы услышите вот этот. Оп-оп-оп, а что это было? А что это было? Это была маленькая затравочка. А сейчас 2-5-0-3-7. Можно звонить, набирать. Я сейчас включу еще.

0: правильно, да, в 21.00 все начинается, и всю ночь можно тусить, кайфовать и просто классно проводить время. Алло, кто дозвонился первым?
1: Добрый день, это Сергей.
0: Сергей, привет. Ты уже слышал отрывочек, который я включала?
1: Да, это Snap Rhythm of the Dancing.
0: Точно? Ну ладно тебе, ты чего? Я тебя просто смущаю немножко, Сережа. Надо быть уверенным до конца, я тебя поздравляю. Вот первый дозвонился и получаешь билеты. Ну, готов? Ты готов? Завтра танцевать?
1: Да.
0: Класс.
1: Да.
0: Все, супер, рада, поздравляю и классного дня. Пока-пока.
1: А вам тоже, да.
0: Чао-чао. Welcome to the
2: party. Ла-Рока. В эту пятницу. Только на одну ночь. Легенда возвращается.
0: Enjoy. Ла-Рока Лайф. Ой, чувствую

будет весело. Чувствую, вам будет хорошо завтра. Всем, кто собирается туда. Большой вам привет. Оторвитесь как следует. Классно, дружно, вместе. Вот желаю вам, чтобы вот вайб был такой, знаете, как вот, да и как в прошлые разы. Вот как вот такое объединение динозавров. Ну, я тоже, да, я никого не обижаю. Я тоже себя туда отношу. И меня никто не уносит обратно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот четверг, 1 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха в Курземе составит до плюс 19 градусов, в Латгале и восточном Видземе до плюс 16, а в центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Что за трек? Да хороший, классный трек в завершении этого часа. Искала, нашла. С чем уйти? Как подо что уходить? Всем классного дня. Четверг, пятница уже вот-вот наступает на пятки. Swedish House Mafia, The Weeknd. Очень кайфовый трек.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Дружība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Casino Kai. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма 159 евро. Кухонный комбайн Stolar 39,99. Холодильник Горение объемом 336 литров всего 379 евро. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
7: Свинам копа. Доктора Маурини клиникой 25 изаугсмес гады. Piesakies pie KVN ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
8: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Солнце, тепло.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Да нет, на самом-то деле надо отдать должное. Прекрасный был у нас сентябрь. Да, Рузана, сегодня 1 октября. Что такое? 1 октября. Не путай меня. И проснись, и пой.

нашем радио. Аллилуйя! Рубрика не звучит, это не новая, особо не новая песня. Burn называется она, и встречаем уже немецкого диджея-продюсера Дэвида Пуэнтес. Burn. Не столько горит любовь, сколько эмоциональный пожар после болезненных отношений. Герой вспоминает человека, который обещал любовь, но в итоге оставил после себя ложь и разбитое сердце. В припеве он просит «Pull me to the light, pull me to the fire». «Вытащи меня к свету, притяни меня к огню». Но ближе к концу настроение меняется, герой уже не готов снова ломаться и понимает, что сможет справиться сам. То есть это история от зависимости и боли к освобождению. Слушаем впервые здесь на Топ-радио. Мне показалась очень интересная музыкальная работа, с которой я познакомился сегодня утром.

0: наши победители нашего чарта Guys of Brothers и Santa Lucia. Несколько раз возглавляли наш топ, но больше возглавляли Bon Disco, Kate Lynch, Frozen 4 раза. Номер один, один раз номер два, 4 раза номер три, 3 раза номер 4 и еще по разу на 5-6 местах. Это тот трек, который мы прямо сейчас будем с вами слушать. В 24-м году, как это уже давно было, песня стала второй за год, проиграла только Eminem Houdini. Вот такой вот трек мы услышим сейчас на 6-м месте, который ровно 2 года назад, вот в это время, в самом начале октября, в конце сентября, стартовал в нашем топе на 6-м месте. И мы тогда еще не думали, что эта песня поборется за звание лучшей песни года.
1: Место номер 6.

Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: сегодня будем говорить только с вами о футболе, Лига Наций, очередные матчи. И самая главная новость – это скандальное завершение выступления за сборную Португалии у Криштиану Роналду. Что там случилось? Почему он неожиданно бросил всех команду и уехал из сборной? Скоро об этом, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем 1 октября во многих районах Латвии светит солнце. Самый солнечный день в Курзаме. Осадков не ожидается. Ветер слабый или умеренный, восточный, юго-восточный. Максимальная температура воздуха по Земгале 17-20, 15-19 в Латгале и Видземе, 19-22 в Курзаме. В Риге переменная облачность, ветер слабый, юго-восточный. Воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в пятницу днем ожидается аналогичная погода.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

что ж, давайте выяснять, что же там произошло у Криштиану Роналду, почему он спешно решил покинуть и завершить карьеру в сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии. Решение принято поспешно, неожиданно, и оно необратимо. Форвард больше не будет представлять Португалию, а матч первого тура Лиги Нации с Уэльсом 1-0 стал для него последним. Цитирую футболиста: после пресс-конференции главного тренера национальной команды и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной и, собственно, сборную тоже. В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан. Главный тренер сборной Португалии и президент Португальской федерации футбола даже приехали в аэропорт Копенгагена, чтобы попытаться убедить Роналду остаться в команде. Однако их попытка не увенчалась успехом. Проблема заключается в том, что Роналду разминался около получаса, но на поле так его и не выпустили, потому что поменялся характер игры. В итоге он покинул стадион в раздражении. И после пресс-конференции тренера, это была последняя капля, форвард окончательно принял решение, что надо заканчивать. Форварду не понравилось то, что сказал Перес и главный тренер, как на пресс-конференции после матча, так и лично, что он услышал от этих людей. Вместо того, чтобы тренироваться с командой, Роналду успешно покинул расположение сборной. Напомню, что он провел 234 встречи за сборную, в которых забил 146 голов. Скоро продолжим с футболом. Это у нас Лига Наций, но теперь уже Дания, Португалия без Криштиану. Через два трека дадим анонс предстоящим матчам сегодня, 1 октября.

очень много сделано ремейков на Olive и Not Alone. Но ATB удалось это сделать надолго. Когда-то это была новая песня, новый ремейк. Тогда только ремейки начинали набирать свою силу. Так активно их не выпускали, как сейчас. Поэтому можно сказать, что ATB был одним из тех, кто первым начинал создавать ремейки. Футбол, Лига наций. Сегодня только один матч в 19 часов. Азербайджан, Лихтенштейн. Хозяева пока без побед в турнире. А Лихтенштейн проиграл оба матча. Для Азербайджана хороший шанс наконец взять 3 очка. В 21:45 все остальные матчи. Германия, Сербия. Немцы начали турнир, напомню, с ничьей и поражения. Поэтому дома им необходимо исправляться. И Сербия пока тоже без побед. Греция, Нидерланды. Греки сенсационно, я рассказывал, на этой неделе обыграли Германию. Теперь их ждет еще одно серьезное испытание. Экзамен против голландцев. Дания, Португалия. Португалия без Криштиану Роналду, как мы выяснили, 2 трека назад. Будет играть сегодня против датчан. Португалия выиграла оба стартовых матча. А Дания после 2 поражений крайне... Им нужны очки, особенно дома, поэтому я думаю, что даже без Криштиану, их большой звезды, идола и вдохновителя, все равно Португалия сильна, могут взять и обыграть датчанам, которым нужны очки. Команда-то неплохая у Дании. Уэльс, Норвегия. Норвегия пока без поражений, а Эрлинг Холланд уже забил 3 мяча в турнире. Валийцам есть кого опасаться. Израиль, Косово. Обе команды начали турнир с победой и поражения, поэтому очная встреча может серьезно повлиять на борьбу за верхнюю часть таблицы. Еще 2 матча. Это Ирландия, Австрия. Австрийцы стартовали с победой над Израилем, а Ирландия пока без очков. Хозяевам пора прерывать неудачную свою серию. И Мальта, Гибралтар. Мальта еще не проигрывала на этом турнире, а Гибралтар пока не набирал ни одного очка. Хозяева постараются сохранить эту разницу. А что получится, узнаем сегодня в 21:45 и один матч в 19:45.

Вернее, поправлюсь, в 19 не 45, а в 19 ровно. Один матч сегодня будет Азербайджан-Лихтенштейн. Что есть что посмотреть, есть какой матч выбрать. Если есть два телевизора и плюс еще компьютерный монитор, а телефон, а планшет можно сразу четыре.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: такой прекрасный день. У нас сегодня прекрасный праздник. Праздник ваш, праздник наш. Сегодня 1 октября, праздник, который для радио вообще можно считать профессиональным, но не день радио сегодня. Однако Международный день музыки тоже, можно сказать, наш общий любимый праздник, который нас с вами здесь соединяет, объединяет. Музыку часто называют вообще универсальным языком. И действительно, для того, чтобы почувствовать песню, не обязательно понимать каждое слово. Иногда достаточно первых секунд мелодии, чтобы вспомнить человека, место, лето, осень, возможно, золотую осень, которая у нас впереди. И с музыкой, с песнями у нас связаны какие-то события в нашей жизни. Встречи, расставания, грусть, печаль, радость. В общем, Международный день музыки был провозглашен в 1973 году Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО, а первые официальные празднования прошли в 1975. Музыка существует практически столько же, сколько и человеческая культура. Задолго до появления нот люди уже создавали ритмы с помощью голоса, рук и простейших инструментов. Музыка способна объединять людей, даже если они говорят абсолютно на разных языках. Именно поэтому концерты, которые мы можем наблюдать с птичьего полета, когда смотрим на телевизоре чей-то концерт, видим, сколько там людей. Там собираются люди, зрители, поклонники со всего мира. Как-то находят общий язык, радуются вместе. Одно целое. Ну, а радио – один из способов сделать музыку частью обычного дня. Можно ехать на работу, слушать музыку, готовить ужин, обед. Возможно, кто-то сейчас готовит стоять в пробке, а любимая песня уже создает ему настроение. Так что поздравляю вас, поздравляю нас, ТОП-радио, так как мы всю историю этого радио, ТОП-радио, делаем акцент именно на музыку, и курс не меняем уже много-много лет, с первого года, можно сказать. А за это спасибо, естественно, нашей преданной аудитории, так как она у нас есть, мы это видим, вас много, и мы не можем предать, кто в нас поверил и нам доверился. Поэтому мы играем для вас музыку.
1: Хит за хитом. На ТОП-радио. В студии Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом.
2: Сергей Литвинов.
0: Причем какую музыку?

бывший участник нашего топа. Рубрика «Не звучит», у нас появляется здесь новая песня, которая ни разу не звучала на топ-радио. Новинка 26-го года, летом вышла. Американский певец Макс выпустил «Steady», непреклонный, верный. Это искреннее признание в любви, верности, эмоциональной стабильности. Главная тема этого трека – готовность оставаться рядом с партнером, несмотря на любые жизненные бури, кризисы и ссоры. Голос и исполнение этого артиста выбиваются из общего ряда мужских вокалов, что вы каждый день слышите на нашем радио. И поэтому я подумал, это может быть очень интересно, ну и отлично под солнечный теплый день сегодня подходит этот трек, который на топ-радио ни разу не звучал и начинает звучать сегодня впервые.

0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.

0: Хочется верить, что у этого трека у нас еще все впереди. Bless Skin and Love с 15 на 18, 3 недели в нашем топе. А мы с вами сделаем откат на 2 года назад и увидим, что на 18 месте ровно 2 года назад остался трек Барселона Уэс Нилсон. Тоже, кстати, провалил 3 недели. Высшее место было 13-е. Как и у этого трека, 13-е.
1: Место номер 18.
2: 18-е.

0: Впереди много музыки и прогноз погоды на сегодня, на завтра, прямо сейчас, через несколько секунд. А в этом часе еще поговорим про пилотный проект за более чем 600 тысяч евро, который запускает Латвия. И это касается водителей и наших водительских прав. Что? Придумали. На что тратим деньги? Я думаю, что вам понравится. И также еще по поводу денег поговорим, куда уходят наши деньги, деньги жителей Латвии, которые мы не всегда можем объяснить, потом смотрим, а уже середина месяца зарплаты нет. Кто этот пожиратель денег? И чаще всего, спойлер, таинственными пожирателями наших денег становятся некрупные наши покупки. Об этом в этом часе.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем 1 октября во многих районах Латвии светит солнце. Самый солнечный день в Курзаме. Осадков не ожидается. Ветер слабый или умеренный, восточный, юго-восточный. Максимальная температура воздуха по Земгале 17-20, 15-19 в Латгале и Видземе, 19-22 в Курзаме. В Риге переменная облачность, ветер слабый, юго-восточный. Воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в пятницу днем ожидается аналогичная погода.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: В Латвии запускают пилотный проект, который позволит разместить водительское удостоверение в цифровом кошельке Европейского Союза. Общая стоимость этого проекта более 600 тысяч евро. Половину суммы предоставит ЕС, вторую половину – государственный бюджет. ЦСДД предстоит разработать решение для выдачи мобильных водительских удостоверений и обеспечить необходимые данные. В свою очередь, государственная полиция должна создать механизм проверки цифровых прав и протестировать его при контроле дорожного движения. Сам пилотный этап просчитан на 2 года с момента заключения соглашения. Таким образом, привычные пластиковые водительские права в Латвии получат цифровую альтернативу, которую можно будет хранить в европейском цифровом кошельке.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

Наверное, знакома вам эта ситуация. Зарплата только пришла, а через пару недель уже начинаешь смотреть на банковский счет и думать, а где все? Оказывается, почти 60% жителей Латвии не могут толком объяснить, куда исчезают их заработанные деньги. Причем чаще всего зарплату съедают вовсе не крупные покупки, как я уже говорил выше, а главные пожиратели – это маленькие и не дети, и это безобидные траты. Ну, дети, конечно, тоже большой, у нас большая статья расходов, конечно, но сейчас особенно. Но в любом случае, на первом месте оказались закуски и сладости. Их называют 29% жителей. Еще 26% регулярно выбрасывают продукты, которые не успели съесть. Каждый четвертый покупает вещи только потому, что на них скидка, хотя на самом деле они ему не нужны. 22% признались, что импульсивно покупают через интернет, то есть увидели, захотели, нажали кнопку, все, деньги их ушли. Вернуть уже, как правило, никто и не возвращает. И в список также попали товары для хобби, алкоголь, сигареты, никотиновые изделия, покупки для детей и доставка готовой еды. Есть и совсем маленькие расходы. Это кофе на вынос, перекус на заправке, платные подписки, покупка чего-нибудь у кассы, и по отдельности всякая ерунда. Но за месяц эта ерунда превращается в вполне приличную сумму. Интересно, что ощущение «деньги куда-то исчезли» чаще испытывают латвийские женщины. 64% против 52% мужчин. Потому что мужчины еще добавляют женщинам, когда у них заканчиваются деньги. Деньги, конечно, сами не исчезают, просто много куда теперь можно их слить. На каждом шагу у нас, когда мы выходим из дома, есть то, где тебе за деньги готовы что-то продать. По-дорогому и по-недорогому. А как раньше было? Чтобы что-то купить, тебе надо было полдня куда-то добираться, а потом 3 часа стоять в очереди, и не факт, что тебе потом хватит, отстояв 3 часа очереди, да? И ты возвращаешься с деньгами обратно. Сейчас нажал кнопку, тебе привезли, ждать ничего не надо. Дефицита тоже, в принципе, нет. Еще раз, для тех, кто только подключился, куда уходят деньги? Жители Латвии вот что назвали. 60% не понимают, куда уходят. Топ-8 статей сомнительных расходов, тем не менее, составили. Закуски и сладости 29%, продукты питания, которые не успевают скушать и выбрасывают 26%, товары со скидками, которые на самом деле не нужны 24%, импульсивные покупки в интернете 22%, товары для хобби 16%, алкогольные напитки 14%, импульсивные покупки для детей 12%, доставка готовой еды 11%. До встречи в новом часе. Надеюсь, за оставшиеся 9 минут не потратите много денег.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: суперзвезды в начале нового часа. Хит за хитом Гриффин и One Republic. Сегодня 1 октября, день сразу трех вещей, без которых утро для многих из вас просто не считается полноценным, а я не могу нормально выйти в эфир. Кофе, какао и шоколад. Согласитесь, очень правильный праздник. День кофе, какао и шоколада. Если кофе помогает открыть глаза, зарядить бодростью, какао напоминает нам о детстве, шоколад способен просто сделать очень приятный день. Почему бы не объединить их в один календарный повод? Впервые отдельный праздник, посвященный кофе, появился в Японии еще в 1983 году, а со временем идея таких праздников распространилась далеко за пределы Японии. Я постараюсь найти что-нибудь кофе-музыкальное через минут 9 в нашей рубрике «Не звучит». Дождитесь, а пока приятной кофе-паузы вместе с нами СтопРадио.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на СтопРадио.

Очень сложная оказалась задача сегодня приурочить рубрику «Не звучит» к дню кофе, шоколада и какао. Я обещал, я это сделал. Есть песни, достаточно много, но еще условие было еще на русском языке. Должна была быть песня в этой рубрике, потому что одна песня у нас в этой рубрике каждый день идет на русском, две на английском или другом языках. И в итоге Даша меня сегодня спасает, потому что все остальное... Ну, песня, во-первых, должна быть со смыслом, хотя бы название должно присутствовать, кофе у трека, или чтобы строчка была, где мы услышим кофе. И здесь будет и то, и другое. И плюс ко всему еще и песня оказалась прикольная от Даши. Все мы ее помним по песне «Васильки», и не только. Очень часто стала, кстати, появляться у нас в эфире. Так вот, мы послушаем песню 21-го года, которая вышла 4 августа. «Кофе», «Даша». И по смыслу эта песня про освобождение после отношений. Героиня получает недоступный номер бывшего, но вместо того, чтобы расстраиваться, идет пить кофе, гулять и вообще решает больше не тратить время на ссоры. Главная мысль: я свободна, жизнь продолжается, и без этих отношений закаты почему-то становятся даже ярче. Мне нравится здесь образ кофе вместо выяснения отношений. Так что и вам желаю всего этого. Что-нибудь прикольного, классного вместо абьюзивных каких-то отношений.

0: Совсем мало остается времени, и в том числе билетов на пати La Roca 2 октября. Это уже завтра, в пятницу. Отмечаем очередной день рождения вместе с вами. И тот, кто выиграет сегодня два билета, отправится тусоваться вместе с нами туда абсолютно бесплатно. Для этого надо написать одно сообщение на 250037 в WhatsApp. И будем мы с вами вот с этим треком «Meet me in the dark, Eve» выявлять нашего победителя. Эта песня у нас сейчас находится на 7-м месте. В топе проводит 6 недель. Вопрос. Чаще всего на каком месте задерживался этот трек? Там он был на этом месте 3 недели из 6. Тот, кто первым и правильно присылает свой вариант, одну цифру, 250037 на WhatsApp, и получает два пригласительных на завтрашнее музыкальное легендарное La Roca мероприятие.
1: 7-я позиция.
0: А пока вы гадаете, мы с вами отправляемся на 3 года назад и посмотрим, что было тогда у нас на 3-м месте в чарте. Это были Swedish House Mafia с треком Ray of Solar. Тогда с 13 на 7, 3 недели в топе. 250037. Еще раз вопрос. И в Meet Me in the Dark. Сейчас на 7-м месте в нашем топе. 6 недель в чарте, но 3 недели. Чаще всего этот трек был на каком месте? Тот, кто первый правильно отвечает, получает два пригласительных на день рождения La Roca завтра на Brivibus 96.

0: мы конкурс с вами еще продолжаем. Нет правильного ответа, варианта. Рассказываю, что мы боремся за два пригласительных на завтрашний день Ларока. День рождения. Тот, кто правильно первым пришлёшь твой вариант на 2:05:37 и получает два пригласительных. А вопрос следующий. У нас в чарте сейчас находится на 7-м месте трек «Meet Me in the Dark». Пришел он к нам 21 августа, 6 недель в нашем топе, но 3 недели он был на каком месте? Чаще всего из 20. Варианты следующие, которые неправильные. 8, 13, 6, 12, 9, 5, 2, 4, 10, 14, 7. На 7 он сейчас. Подскажу, на 4 был 2 раза. Но 3 раза. Был на другой позиции. 17, 13, 2, все неверно. 14, неверно. 5, неверно. 9, неверно. 11, есть! Поздравляю нашего победителя. Так, все. Сразу 2 человека прислали, но первым был 4-5-8. Я вас поздравляю! Завтра, 2 октября, Ларока вновь открывает свои двери. Тот, кто не сможет выиграть билет, не расстраивайтесь, Ticket Shop. Ну и плюс ко всему, еще вечером сегодня, я так подозреваю, что и завтра тоже мы успеем разыграть билеты. И плюс ко всему, топ-радио Инстаграм, там же тоже можно выиграть.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем 1 октября во многих районах Латвии светит солнце. Самый солнечный день в Курзаме. Осадков не ожидается. Ветер слабый или умеренный, восточный, юго-восточный. Максимальная температура воздуха по Земгале 17-20, 15-19 в Латгале и Видземе, 19-22 в Курзаме. В Риге переменная облачность, ветер слабый, юго-восточный, воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в пятницу днем ожидается аналогичная погода.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Ну и быстро подведем итоги нашего конкурса. 21 августа появилась и началась история трека «Meet Me in the Dark» в нашем топ-20, который состоится завтра с 7 до 8. Появился этот трек на 11 месте, потом стал 13, потом вновь 11, 4, потом опять 11 и сейчас 7. Отсюда и 3 недели из 6 на 11 месте. Спасибо за участие.

0: Автоклуб.
1: Автоклуб. Автоклуб. Так вот, BMW решила спасать немецкий автопром не таблетками, а миллиардами. Хорошо, что у них пока они есть. Иначе пришлось бы действительно только таблетками. Ну и таблетки нужны. Чтобы их приобрести, нужны миллиарды. Компания собирается вложить большие деньги в свои заводы и одновременно сократить расходы. Рассказываю, инвестируют они около 2 миллиардов евро в производство в Германии. Примерно миллиард из этой суммы пойдет на завод по выпуску аккумуляторов. С 27 года завод BMW в Мюнхене будет выпускать только электромобили, в том числе там планируют собирать новый BMW i3. Компания также хочет упростить производство, сократить количество моделей и их версии, быстрее разрабатывать новые машины и активно

не использовать искусственный интеллект. Я помню, когда-то еще было просто 3-я, 5-я, 7-я серия. Все. Сейчас, похоже, к этому мы можем вернуться через несколько лет. Но вместе с инвестициями BMW сокращает и свою структуру. К середине следующего года компания планирует убрать около 20% подразделений и руководящих должностей. А еще раньше BMW объявила о добровольном сокращении примерно 8000 рабочих мест по всему миру. Причина падения прибыли даже у BMW. В первой половине этого года прибыль BMW снизилась на 37%. Это чувствительно. А продажи в Китае упали почти на 20%. Мы с автомобильными новостями продолжим. Это уже будет актуально для рижан и наших гостей.

0: Литвинов и Автоклуб.
1: Если часто ездите по Таллину с Мьера и Абриана, запоминайте. В Риге меняется работа светофоров, а уже с 5 октября водителей ждет новое правило на одном из перекрестков. На перекрестке улиц Таллина с Мьера и Абриана уже изменили работу светофоров. В направлении улицы Абриана появился светофор с красным крестом. Кроме того, транспорт на Таллина со стороны Бривибас теперь будет останавливаться раньше. Это даст водителям, которые поворачивают налево с Абриана, дополнительное время спокойно завершить свой маневр. А вот с 5 октября появится важное ограничение. Если вы подъезжаете к перекрестку Таллинас и Мьера со стороны Бривибас, повернуть налево больше нельзя. Там установят знак, разрешающий движение только прямо или направо. Изменения связаны в том числе с подготовкой к более плавному движению трамваев по улице Мьера. Для общественного транспорта установили отдельный светофор. Позже планируется увеличить и продолжительность зеленого для движения по улице Таллинас.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: В субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.
1: Ну что, я отдаю этот радиоштурвал линии Саевой. Пускай она здесь устроит маленькую радиореволюцию. Спасибо за внимание. До встречи завтра.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

слабое, без вот этого вот желания с порога продемонстрировать свой характер, не стал в нас швыряться дождем, не включил ледяной ветер. А посмотрите, какой красивый сегодня день за окном. Зашел октябрь тихо, аккуратно прикрыл за собой дверь, принес нам хорошую погоду пока что, приличные 18 градусов. В общем, очень воспитанный гость к нам пожаловал, располагает к себе, ну, может быть, конечно, и покажет потом, зачем на самом деле пришел. Поживем и видим, но пока что первое впечатление хорошее, главное не испортить его октябрь. Ну, а мы тоже постараемся начать его достойно. С вами Лина Исаева, впереди 2 часа дневной смены вместе на Топ-радио. Всем привет! Начинаем!

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

ситуацию не только из-за уменьшения количества денег в нем. Просто все больше карточек, которые раньше приходилось таскать с собой, переезжают в телефон. Там все эти карты клиентов, программ лояльности, разные способы идентификации. И скоро туда же в Латвии должны отправиться и водительские права, потому что у нас начинают разрабатывать цифровое водительское удостоверение, которое будет храниться в смартфоне и в будущем сможет использоваться при проверке как полноценный официальный документ, а не просто фотография пластиковых прав. Правда, пластик пока что далеко не выбрасываем, систему еще предстоит разработать, доработать и протестировать, плюс она должна работать по единым правилам Евросоюза. Ну а в перспективе такие мобильные права должны признаваться во всех странах ЕС, при этом возможность пользоваться обычной карточкой тоже останется. Ну а полиции, соответственно, тоже придется подготовиться, чтобы цифровые права можно было нормально проверить прямо на дороге и не было никаких подделок. В общем, потихоньку все содержимое кошелька перебирается в смартфон. Осталось только придумать, как туда же загрузить все остальное содержимое сумки. Вот эти вот все ключи от дома, косметичку, бутылку воды. Ну, в общем, все то, что всегда со мной лично. Ну и это, я тоже думаю, теперь лишь вопрос времени. Ну а пока возвращаемся к музыке Wild Ride.

произнесла эту фразу и подозреваю, что кого-то из вас сейчас слегка покорежило. И дело вообще не в треке «Обожай», а в том, что я сказала вот эту вот прекрасную конструкцию. Я сказала то, что... Потому что по нынешним правилам правильно говорить, я же вам сказала, что будет трек. И вот без этого вот лишнего «то» перед «что». Но оказывается, что, возможно, мы прямо сейчас наблюдаем, как в русском языке рождается новый союз. То, что. Лингвисты замечают, что эта конструкция по типу «он сказал то, что завтра придет», встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И пока что это считается грамматической ошибкой, да, но если такая форма продолжит закрепляться в языке, то со временем она вполне может стать нормой, таким же составным союзом, как «потому что» или «для того, чтобы». Также лингвисты говорят, что это не обязательно какая-то деградация русского языка и повсеместные ошибки в речи, просто язык живой, он меняется, а вместе с ним со временем меняются и нормы. Так что всех, кого в начале этого выхода перекорежило от моего «то, что», прошу немного потерпеть. Возможно, я не ошибаюсь, я просто разговариваю на русском языке будущего.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот четверг, 1 октября, в Латвии преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день проходит без осадков. Температура воздуха в Курземе сегодня плюс 18 градусов. В Латгале и восточном Видземе до плюс 16. В центральной части страны и столице воздух прогрелся до плюс 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Вечеринка, день рождения, Ларокки, 26-й день рождения. И это значит, что пора потихоньку приближаться и к нашему сегодняшнему розыгрышу билетов на этот праздник. И сегодня мы снова покопаемся в истории Ларокки. Но сегодня не будем никуда звонить. Совсем скоро я задам всего лишь один вопрос. От вас буду ждать всего лишь одно слово, один правильный ответ на наш WhatsApp по номеру 250037. Так что пока что разминаем свою память, копаемся в воспоминаниях всего, что было связано с клубом Ларокко. Вопрос будет тем, кто помнит клубную Ригу тех лет, и уже совсем скоро я его задам, и два билета снова найдут своего нового владельца. А пока что с музыкой ностальгируем, готовимся к розыгрышу. Welcome to the
1: party. Ларокко.
2: В эту пятницу.
1: Только на одну ночь. Легенда возвращается.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко УХТ 1,5 литра XXL. При покупке второго цена с Лидл Плюс 77 центов. Капсулы для стирки Ариэль 50 или 60 штук с Лидл Плюс 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Лидл. Стоит того.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

один отдельный ночной клуб со своим названием, своей концепцией и своей отдельной публикой. И те, кто активно участвовал в ночной жизни Риги в те годы, наверняка сейчас уже понимают, о чем я, и шлет, набирают мне этот заветный ответ на WhatsApp. Мой вопрос сегодня простой: как назывался этот клуб, о котором я сейчас вам пытаюсь рассказать? Присылайте мне ответ по номеру 25037. Ну и дам подсказку. Не все так может быть очевидно, как может показаться на первый взгляд. Название очень короткое.

случайно я не случайно включила песню «Максим, мой рай», потому что клуб, о котором я у вас спрашивала, именно так и назывался — «Рай». И именно его я имела в виду. И мои искренние поздравления Тамаре, потому что именно она оказалась самой первой и, главное, правильный ответ прислала на WhatsApp. Поздравляю, Тамара, скоро пришлю тебе 2 билета, начинай готовиться к завтрашней вечеринке. Ну и вы, друзья, тоже участвуйте сегодня в вечернем драйве, и завтра еще целый день, целую пятницу у нас будет возможность еще отвесить вам по 2 билета, так что слушайте топ-радио, слушайте хорошую музыку, продолжаем дальше.

в Румынии. Там инвесторам предложили довольно необычный финансовый бонус. Сдаешь свою кровь и получаешь доступ к государственным облигациям с повышенной доходностью. Ставка для доноров больше 7% годовых, и это примерно на 1% выше обычной. И все бы ничего, но мы же сейчас говорим про Румынию, про страну, которая подарила миру легенду о графе Дракуле. И тут государство официально говорит гражданам: так, кровь принесли, отлично, теперь поговорим о процентах. Вот начинаешь невольно подозревать, что у власти там все

под Дракулы. Просто времена изменились, и раньше за кровью приходили ночью в замок, а теперь все цивилизованно, документы, облигации, доходность. Сдал кровь, получил, расписался. Причем акция действительно сработала, и интерес к донорству заметно в стране вырос, и государство таким образом привлекло серьезные средства от населения. В общем, Дракула бы, наверное, посмотрел на это все и сказал: «А что, так можно было?» И выражение «вложить свои кровные» в Румынии теперь заиграло совершенно новыми красками.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 1 октября, в Латвии преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. На всей территории страны день прошел без и проходит без существенных осадков. В Латгале и восточном Видземе воздух прогрелся до плюс 16. В центральной части страны и столице плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

истекает свой вечер, поэтому я с вами прощаюсь. До завтра. Меня зовут Лина Исаева. Впереди у вас вечерний драйв с Артемом Демьяненко. Спасибо за эти два часа вместе. Завтра услышимся снова. Давай

Sensation, Madonna, Kylie Minogue. Четверг, 1 октября. Сразу к Ване Дмитриенко и Ане Пересилд. Силуэт. Силуэт осени пока что еще, ну, потихоньку вырисовывается, да? Пока на осень не похоже, возможно, это бабье лето. Добрый вечер, у нас вечерний драйв. Погнали, WhatsApp 25037, как дела?

0: сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.

с Леди Гагой и Poker Face, таким же Poker Face мы встречаем второй месяц осени, октябрь, да, и по традиции накидаем планов, что на этот месяц у вас, что тебе надо, да, вот что вам надо в этом месяце успеть сделать, какие планы, насладиться уходящим вот этим бабьим летом, да, эта неделя нас радует. Следующая, кстати, тоже ничего, так что 2-5-0-3-7, если есть планы, поделитесь, если нет, то давайте придумаем.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии переменная облачность, слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 13 местами до 16 градусов. Латгала 12-14. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 13 местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

эфиры проводим засветло. Давайте послушаем новиночку от Jonas Blue и Who Go. Версия 2.0. Октябрь – долгожданный отпуск, пишет Олег. А какие у вас планы на этот месяц? Сегодня 1 число октября, 2.5.0.37. Также привет и поздравления, и дорожная информация. Актуально, едем дальше.

0: да, действительно, надо делать погромче и слушать внимательно. Особенно те, кто хотят два билета на Ларокку, который уже завтра состоится. А пока что немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Ладгалес от Крускалс до Виштю пробка, также на Бриева с Гатва, от Джутас до Густава, Земгала Гатва, на Золой Тудес от Грамсдас до Росткас, Малиенас от Велдрас до Юглас. Также движение затруднено на проспекте Курзамас от Маза Золой Тудес до Юрмалас Гатва и на Буллю от Зегужу до Даугав Кривас. Пробка, телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

катался на велосипеде, и пока хорошая погода в октябре, хочу наверстать упущенное, тем более не так жарко. Какие у вас планы на октябрь? Закончим этот час вместе с Roxette. Listen to your heart.

Dance and Bonnie Beautiful Things. Новый час, это вечерний драйв до 7. С вами я, Артем Зимьянко. 1 октября, новый месяц. Какие планы у вас на октябрь? Напиши, расскажи. 25037. Также дорожная информация вечерами актуальна. Если кого-то надо поздравить, привет передать. Все туда же. 25037. У нас Love Luxury. One

кто-то уже потихоньку маринует дачу перед зимой, подготовительные работы, кто-то уже маринует огурцы, а на роликах кто-то хочет в октябре покататься, да, кто-то на велосипеде. 2-5-0-37, какие у вас планы на этот месяц? Леонид Руденко, дача, кто нас с дачи слушает, сдачи не надо!

0: рекламной паузы. Оставайся с нами.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

кто-то в октябре на роликах хочет кататься, кто-то на велике, а у кого-то ремонт полным ходом идет, надо превратить вот это, да, чтобы вы понимали, там еще стройка, вот это, ну это уже дизайнерский проект, так что удачи всем, у кого идет ремонт, удачи!

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Густава, Земгала, Гатву, Тирицю до Бривебас, также Даугав, Грива, Сатранец, Адамбис до Турбас, Юрмалас, Гатву, Дзирцема до Слокас при повороте направо, на Валгума, от Акманю до бульвара Узворос при повороте налево и также Малиенас от Велдрас до Юглас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

договорился. 2:05:37. Когда услышите, что какой-то трек за сегодняшний вечерний драйв повторил, спешить. Что за трек, кто сделает это первым, правильно получит 2 билета в Ларокко. Кто, кстати, собирается завтра, напишите.

0: надежно в любую погоду.
1: Завтра хорошая погода в Латвии, преимущественно ясная, без осадков, слабый южный ветер, температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 17 градусов на Курземском побережье, местами до 21 градуса, в Латгале 17-20, в Зембле, Видземе, а также в центральной части Латвии температура воздуха завтра днем от 17, местами до 19 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies, ies.
3: Skaidrs, ka ies.
5: Vēlēt? Ies.
6: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
3: Man? Tev?
6: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim? Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
5: Vēlēsim!

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.